Зачем приехал нам ты, враг, от Запада? Признайся, приехал, чтобы украсть от нас великие достижения народа, великие труды рабочих. Признайся, подкупить народ богатством Запада.